Чем пьяный, то мне верь. Мови языком тела, мови мне бежь, что хочешь. Он облегчало ведеть. Яким он пьяный, то до ней. Мови языком тела,